0: the rain falls on me.
1: Now I know only I can stop the rain.
0: Only I can stop the rain.
2: Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.
3: C'est une chanson sur les amis, la vie et l'amour.